0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Уяндың ма? Әйді, қошал үртәңгі шейгі.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: 2026 елның 15 июнінден 20-сіне қадар Қазанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
2: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Қабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Муслим. Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из-за

0: радио Санда. Реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сатылатырган бер еллык тауыклар сатыла. Бәйесе 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание.

0: обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
1: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
1: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
3: Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез кунаклары, сезне 7 июнь көнне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга чакырабыз. Милли гореф-гадәтләребезне халкыбызның юмартлыгын һәм кунакчылыгын чагылдырган бу гүзәл бәйрәм сезгә сөенечле мизгелләр, күтәренке кәйф һәм олы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, ат чабышлары һәм милли көрәш күңелегездә онытылмаслык хисләр калдырыр дип ышанабыз. Бәйрәм чарасы зур Сабан туй мәйданында сәгать 10-да башланып китә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
4: Татарстанское региональное отделение КПРФ поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, красочным и запоминающимся, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
0: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: Порт Сауда Узагенда Ирьяна Жейге коллекция. Купляп сатывалу бейесіннен кием хэм ояк киемнеры, юрт хэм ялышын товарлар, азык-тілік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-й юрт РКБ тукталышы.
4: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
5: Глава Кабицкого муниципального района Рахматуллин Альберт Ильгизарович поздравляет кабичан и гостей района с национальным праздником Сабантуй. Сабантуй – это воплощение многовековых традиций, символ трудолюбия, единства и гостеприимства нашего народа. Сегодня Майдан Сабантуй вновь станет местом встречи друзей, где звучат народные песни, разворачиваются захватывающие состязания батыров, проходят конные скачки и веселые игры. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успеха во всех начинаниях. Пусть Сабантуй принесет радость в каждый дом, укрепит дружеские связи и подарит незабываемые впечатления. Праздником.
6: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
7: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
8: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
7: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
9: Молодец! Мне тоже надо!
10: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
11: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
12: Изгелек шлеуде бер-берегіз білен иярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
13: Яшикләве 12+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Илшат Сафин.

0: Продюсенда реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: Excel Outlet. ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкдимите!
5: Уникенше сентябрь! Статнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
9: Статнефть-аренаның бозын
10: бергәләп эрдик!
11: Билетлар Статнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Статнефть-арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37.
12: 2026 ел. Яшекләү 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
15: Дине һәм Рафаэль Латыповлар. Бәхет җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлай аласыз.

0: 8 93 93 96 96 96 91.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар, Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
4: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
4: Татнефть-Аренаның бозын бергәләп
6: әйтик. Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 20 грамм бренчир. Украин, 18-784-71-89-586.
8: 2016 ел, ящик лево 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Та, китем ауылға.
1: Болғар радиосында реклама.
2: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сауда өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгіне кел. Емашев 93.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50-95.
11: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
12: Зарина Хасаншина, «Мыңайма, дыскайым». Жыр ұшаса, Болгар радио.

0: вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Глава Кабицкого муниципального района Рахматуллин Альберт Ильгизарович поздравляет кабичан и гостей района с национальным праздником Сабантуй. Сабантуй – это воплощение многовековых традиций, символ трудолюбия, единства и гостеприимства нашего народа. Сегодня Майдан Сабантуй вновь станет местом встречи друзей, где звучат народные песни, разворачиваются захватывающие состязания батыров, проходят конные скачки и веселые игры. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успеха во всех начинаниях. Пусть Сабантуй принесет радость в каждый дом, укрепит дружеские связи и подарит незабываемые впечатления. Праздником.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Илсаф 30 име. Хәмит Мәткәримов кие, Фәнис Мөхәммәтов сүзләре.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Сентябрь, Татнефть-Арена.

0: Иртеге 6 июн шимбе күнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан булотлы көн төнле явым төшемнәр көтелми көндез кыска вакытлы яңгыр дийелгән яшен буз явуы ихтимал. Төнле 10-12 көндез 20 градустан 22 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 18 градус җылы геомагнит кыратыныч 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
2: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
3: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Татарстанское региональное отделение КПРФ поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, красочным и запоминающимся, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
1: Абитуриентлар ихтибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55.
7: Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нытфуллин барлык Татарстан халкын һәм балтачлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәеф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җирбиюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Балтач Сабантуена көтеп калабыз.
8: 2026 ел яшьлекләве юк.
9: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
10: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
11: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904. Код города 8843.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Марина Карпова.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
3: Их ты бар!
4: Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бранчир. Украин 118-784-71-89-586.
8: 2026 ел. Яшик Лео Плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Румия Фәтхетдинова. Шынлап тұрып яраткан. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Күзләр офтальмология клиника Сөлкеннәрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
3: Ямашева, 95.
4: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
9: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
10: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
11: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубоководные.

0: Рыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Гөлнара Тимерҗанова.

Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газа.

0: нефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
1: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
1: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте Бакирова. Кирова.ком. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
5: Койбыч муниципаль район башлыгы Альберт Илгизярулы Рахматуллин татарстанлыларны һәм якташларын Сабантуй белән котлый. Сабантуй бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сыйфатларын чагылдыра. Татарларның ачык йөзе, дустары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшын картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабантуй бәйрәме тормышыбызга ямь өстәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар телим. Сабанты беременна рахимитигас. Ешикля 0+.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Зарина Ахмадиева.

0: Азия фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жырчылар,
7: дәртле жырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп эрдик.
11: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ 6 урама 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Ринат Гильфанов. Одашкан бала. Жер шаса. Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Әгірші 107 де 9 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
3: XL Outlet. ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 1 бренчир. ОКРН 118-784-7189-582.
11: 2026 ел. Ящик левого плюс.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Fidakarlar bizi sabantuyun. Opasta Uteşek Milli Beyrem'de teatralaştırılgan tomoşa, kreş beygisi, ot şavışı, oldunlarını bulekleu, milli sport oyunları, motoshow, milli rizıklar prezentasyısı, milli kostümler beygisi uyuşturulaşak. Kulden balık tutuku ve kızıklı oyunda ütkerileşak. Sabantuyun rayonubuz üzüşenleri, Boşkurt Estradısı yıldızları, hem Tatarstan'ın ot kazanan artisti İlsiya Badrdinova bizi. Hürmetli milletteşler, sizni 6 iyun, şimbe günü, kündüzgü saat 10'da Opas Sabantuyun meydanında kütüp kalavuz. Milli beyremge rahim itigiz. Hürmet bilen Opas Municipal Rayon Başlığı Ayrat Gabdilhaq Ula Jihanshin.
1: 2026 yıl, yaşıklavı yok.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Дамил компаниясы сиздин ишиңизни тогында жеңилдетти. Сүт суыткычлары, озык-түлүк жайламалары, сүт өткөргүчтөр, соом залдары, суу менен тәэмин итүү системаларын орнаштыруу, заманча ремонт жасоо һәм запас Чеслер, Дамилк, ауыл хужалығында иона технологиялар. Телефон 261-63-42.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Порт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, озық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-інші юрт, РКБ тоқталышы.
6: Глава Кабицкого муниципального района Рахматуллин Альберт Ильгизарович поздравляет кабичан и гостей района с национальным праздником Сабантуй. Сабантуй – это воплощение многовековых традиций, символ трудолюбия, единства и гостеприимства нашего народа. Сегодня Майдан Сабантуй вновь станет местом встречи друзей, где звучат народные песни, разворачиваются захватывающие состязания батыров, проходят конные скачки и веселые игры. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успеха во всех начинаниях. Пусть Сабантуй принесет радость в каждый дом, укрепит дружеские связи и подарит незабываемые впечатления. С праздником!
7: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
8: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
9: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Сүнділ Билалова.

0: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
2: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
3: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп эретик!
5: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Марина Карпова, «Мин бит сиңа ышандым». Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Ләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре юлын тосыгылуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
4: Тукай районы Бордубаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
5: Игътибар! Терезе керек булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-96-91.
2: Әгерче муниципаль районы башлыгы Ленар Фәрит улы Нургаянов барлык татарстанлыларны Сабан туй бәйрәме белән котлый. Һәм 7 июнь сәгать 10-да Әгерче ипподромында узачак Әгерче Сабан туена чакырып кала.
6: Хөрмәтле ватандашлар, кадерле милләттәшләр, барлык Әгерче районы халкы һәм шәхсән үз исеменнән сезне милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабан туй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерче Сабан туенда көтеп калабыз. Сабан туй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта, алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез яқты болысына үміт үсті. Барығызға да ихлас көңілден исәнлік саулық, бәхет һәм иминлік тілім. Тымышларығыз мол болсын, барлық хияларығыз шыңға ұшсын. Алдағы кендәрдә дә йыртларығызда дуслық, тынышлық хүкім сүрсін. Бәйрәм білән!
7: 2026 йыл яшікілі ойып.
8: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
9: Жоопылығы шекленген жамғияты.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Наил Галеев.

0: Дюсенда реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843 62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 2026 yılının 15 iyunundan 20-sine kadar Kozan'da Nauruz Xalqara Teatr Forumu uzacak. Headlinerlar, Malayziya həm Marokko teatrları. Tularaq məqlumat həm tərkəlu kamalteatr.ru saytında. 16+.
4: КПРФ – Татарстанское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
5: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
6: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәбкәсе 260

0: сумнан. Берне унна йзне алыгыз. Куплеп сатып алучыларга ташламалар. Петрач Ильенко улы. 8-917-88-77-138.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования. Бурение нефтяных и газовых скважин. Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений. Прикладная геодезия. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. Экономика и бухгалтерский учет. Разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.

0: Огромные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Болгар Радиосында музыкаль премьера.
2: Алмаз Латыпов, Топ Салар, Ильгиз Асановские, Ойдар Минхажев, Хизбэр.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенің табында.
1: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жоопылығы шекленген жамғияты.
2: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
4: Ришат Фазиахметов.

0: Сюзанда, реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
5: Койбыч муниципаль район башлыгы Альберт Илгизярулы Рахматуллин Татарстанлыларның һәм якташларын Сабантуй белән котлый. Сабантуй бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сыйфатларын чагылдыра. Татарларның ачык йөзе, дустлары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшен картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабантуй бәйрәме тормышыбызга ям истәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар телим. Сабантуй бәйрәменә рәхим итегез. Яшикле 0+.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88, 253-99-88.
6: КПРФ, Россия Федерациясы Коммунистлар Партиясы, Саяси Партиясының Татарстан Республикасы бүлеге, барлык Татарстан халкын Сабантуй белән котлый. Кадерле якташлар, КПРФ сезгә сәламәтлек һәм бәхет тели. Бәйрәм матур, күңелле, истә калырлык булсын. Яңа уңышларга, казанышларга илһамландырсын.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
8: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012. Код 88552.
9: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 51004.
10: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко авылы. 8-9-17-88-77-138.
11: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Их ты бар!
13: Их ты бар!
14: Их ты бар!
15: Булгар радиосы тәкъдим итә!
16: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
17: Булгар радиосы фест!
18: Популяр жыршылар!
19: Дәртле жырлар!
20: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
21: Килегез!
22: Татнефть-аренаның бозын
23: бергәләп бердик!
24: Билетлар кассир нокта ру сайтында.
25: ОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талс программы «Бренч Йорк». ОКРН 118-784-71-89-584.
26: 2026 ел. Яшик Лео Ото Плюс.
27: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
28: Гүзәл Салаватова.

0: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88, 253-99-88.
1: Шермешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар телей. Гаиләләрегездә

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқыртлары, бройлерлар, йомырқа салушы тауықлар, қозлар, үрдәктәр үшін қотнаш азық сота. Югары сифат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Бұжмақ ізләп, шет елләргә шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: КПРФ Татарстанское республиканское отделение политической партии Коммунистической партии Российской Федерации поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
5: Алло.
6: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Болгар радиосы.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.